Горбачов. Денис Привнец Боронин, чтоб то мабить и рабочки. Миренуш, она пурновен, чеховнец на попков. Дестина пропонья, но встал.